Новый канат для канатной дороги Добора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил глава Стационар Пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможности.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

прибыли, где бы вы ни были. Становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я боюсь высоты. Парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю. Я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

выше облаков, не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать. Я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро, мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу как умею, как умею.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.

0: сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом нет.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании операторы заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Dance. Да, потанцевать почему бы нет, вместо зарядки с утра. Это очень даже, мне кажется, полезно и приятно и для тела, и вообще для настроения, и для заряда. Потому что просыпаться рано достаточно сложно многим людям, особенно если, ну, заранее не лег спать. Ты себя укоряешь с утра уже. Вот, что-то надо делать. Поэтому движение, оно пробуждает нас и настраивает на что-то хорошее. Вот я сейчас смотрю окно, а там солнце пробивается, понимаете, сквозь тучи. А это разве не хорошо? Да это прекрасно. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Суперкоманда под названием Джами Раквай с мегахитом 1999 года открывает новый музыкальный час. Так, что же нас ждет дальше? А дальше нас ждет великая музыка, которую нам подарят великие музыканты. И вот их имена. Rolling Stones, всех времен и народов, танцы минус. Кенни Уильямс, Джек Сваретти.
1: Радио Рандеву. 103.4 FM.
0: Майкл Бубле, Дуа Липа, Макси Прист, Ума Турман, да Лукас и Стелла Браун. Безумно красивый дуэт Тины Тернер и Барри Уайта. Ну а прямо сейчас еще одна мировая легенда, музыка, которая навсегда с нами. Суперкоманда Чили с пожеланием вам положительной энергии.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
3: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

Да, ой, шикарные, конечно. Артист, под эту прекрасную музыку мы расскажем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде прямо сейчас по сообщению сервиса Яндекс.Карты. 3 балла, лишь местами затруднения, максимальный затор 15 минут всего длится на магистральной улице, как обычно. От улицы Ермоловой до Аксакова. Ползем со скоростью 3 км в час. 15 минут всего-навсего. Согласитесь, ни час, ни полтора. Все это мелочи. А что касается мостов, они тоже все свободны. Средний показатель 0 баллов. Прекрасно, прекрасно. Ну все, ждем, когда выглянет солнце и день станет по-настоящему теплым, а завтра так просто жарким.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну что ж, друзья, лето идет, да? Кто забыл, я напоминаю и рассказываю вам о погоде. Прямо сейчас в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Видите, уже не холодно. А днем будет плюс 22. Завтра вообще, говорят, да, плюс 26. Но поживем, как говорится, увидим. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха достаточно высокая. Но дожди, по крайней мере, не с утра.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

тут вокалист, конечно же, тире праздник Майкл Бубле открывает новый музыкальный час на 103.4 FM. Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и замечательные музыканты, которые дарят вам свою музыку, вот их имена. Суперкоманда «Моральный кодекс», группа Чичерина, Иван Джек. Сегодняшняя именинница вокалистской группы «Айова», Крис Ри, доктор Албан, Ваня Дмитриенко, Майкл Брун, Imagine Dragons и прямо сейчас, как вы уже поняли, Ингрид. И, конечно, мы расскажем в этом часе о именинниках сегодняшнего дня, великих людях, которые родились в этот день, и поздравим наших радиослушателей.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода, ну, в плане пробок. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, 3 балла лишь местами затруднений, но они есть. Есть пара ДТП, я посмотрел на карте, которая притормаживает, но пока еще не сильно затормозил. Итак, Ларина и Мызинский мост. Если вы там, знаете, от улицы Геологов до улицы Новикова прибой ползем со скоростью 7 км в час в течение 30 минут и 15 минут от Ермоловой до Аксакова. Остальные заторы меньше 10.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Иван Джек, радио Рандеву, 9 часов и 25 минут. Пришло время для того, чтобы рассказать о именинниках сегодняшнего дня и поздравить наших дорогих радиослушателей, которые отмечают этот праздник именно 18 августа. С днем рождения, друзья! Любви, мира, счастья, всего самого светлого, доброго и настоящего, натурального, как я всегда говорю, мы желаем вам. И рассказываем о некотором количестве. Конечно, обо всех мы рассказать не можем. И очень часто бывает, когда вот проведешь такую рубрику, да, там приходишь домой, там, к вечеру, и находишь, что дни рождения были еще у великих людей. И это грустно, потому что не смог найти в различных источниках, которых ищешь. Вот, но что ж делать? Обо всех не получится. Давайте хотя бы о некоторых. Итак, в этот день родились в 1750 году Антонио Сальери, итальянский композитор. Его учениками были Бетховен, юный Шуберт, Лист. Ну и, в общем, как бы всем понятно, что Моцарт он, конечно же, не убивал. Не может гений так поступить. 120 лет назад в этот день родился французский кинорежиссер Марсель Карне, который снял «Набережную туманов» и «Дети Райка». 105 лет назад в этот день родилась удивительная девушка Лидия Литвяк. Легендарная советская летчица, самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны. А ей было всего 22 года, когда она погибла в 43-м. Даже не все еще войну прошла. Это удивительная, конечно, история жизни. Не случайно уже попробовали снять фильм про нее. Я думаю, что будут еще попытки, потому что история семьи этой молодой девчонки, можно сказать, она, история ее жизни, это, конечно, совершенно уникальная. Уникальная история, которую можно рассказывать, как приключенческий фильм легко. Настоящий герой, вечная память, Лидия Литвяк в этот день родилась 105 лет назад. В 1924 году в этот день родился замечательный, а я бы сказал, даже гениальный режиссер, народный артист РСФСР Борис Абрамович Наравцевич. Так много связано у нашего города вместе с ним. Но он, сначала расскажем, был режиссером Астраханского ТЮЗа, потом он был режиссером Астраханского областного драматического театра, потом Воронежского и Рязанского ТЮЗа, и потом в 70-м году он пришел к нам в город Горький, и стал главным режиссером Горьковского ТЮЗа. И наш ТЮЗ, друзья, стал одним из лучших в Советском Союзе. Это действительно так. Мне посчастливилось ребенком ходить на эти постановки. Но это же целая история. Мы воспитаны на прекрасном театре. И поэтому, наверное, дети города Горького, они, конечно, понимают и знают толк в этом. Ну и с 71 года он преподавал в Горьком театральном училище. Вечная память замечательному, удивительному артисту и режиссеру. В 1933 году в этот день родился Роман Полански, франко-польско-американский кинорежиссер и актер. 90 лет назад в этот день родился Роберт Редфорд, киноактер. Все знаем прекрасно, в каких фильмах он сыграл и какие там призы он получал за свою жизнь. В 1938 году родился Вадим Иосифович Мулерман, замечательный и популярный эстрадный певец. В 60-х годах настоящая звезда. Он впервые спел много хитов, типа «Лада», «Хмуриться не надо, Лада», «Трус не играет в хоккей», «Хорошо быть генералом» и так далее и тому подобное. Но судьба так распорядилась, ему пришлось уехать из Советского Союза. Ну и, соответственно, с музыкой, конечно, тоже все закончилось. В 1945 году родился гениальный советский и российский композитор и певец Владимир Мигуля, который работал, мне кажется, абсолютно со всеми артистами Советского Союза. Особо, конечно, нам запомнилось его сотрудничество с группой «Земляне», потому что там «Каскадеры, каскадеры». Ну, в общем, в нашем детстве это любимые песни. В 1948 году родился замечательный актер Юрий Александрович Демич. Звание официально у него заслуженный артист РСФСР. Конечно же, он народный, потому что фильм, в которых он снимался, и вообще его образ, он такой немножко отстраненно холодный, удивительный совершенно был актер. Очень грустная судьба. В 90-м году его уже не стало. А на память нам остались замечательные фильмы. И он еще большой мастер озвучивания. Несколько десятков ролей известнейших фильмов для кино он озвучивал.
Голос у него шикарный. В 1952 году родился еще один любимец мировой, Патрик Суэйзи, тоже человек, которому было отведено немного лет, но какие фильмы он создал. Все перечислять невозможно, но просто мы не можем не сказать о фильмах, без которых нашим видеомагнитофоном было бы грустно в 90-х годах. Это «Грязные танцы», «Придорожные заведения», как у нас называли его на кассете, было написано, а вообще там «Дом у дороги», «Roadhouse», да, потрясающая история с музыкой Джефф Хилли, «Привидение», «Нагребнева волны», ну, это же настоящая классика. В 1957 году родилась французская киноактриса Кароль Буке, дебютировала в 19 лет и сразу у Бенуэля. Вот, и потом много-много чего только не было. И с Адрианом Челентано, Бинго-Бонго и так далее и тому подобное. Она удивительно красива. Не случайно она в 80-х, 90-х годах была лицом ведущей компании парфюмерной. И это понятно. Эта компания только выиграла от этого. Такая красавица. Кароль Буке. С днем рождения. В 1969 году родился киноактер Эдвард Нортон. А в 1969 году еще один любимец наших кинотеатров Кристиан Слейтер. 50 лет назад в этот день родился художник Алексей Владимирович Куделин, которого все знают как Вася Ложкин. А в 1987 году родилась она. Девушка, вот, знаете, вот много бывает эстрадных артистов. Они чем-то запоминаются, чем-то нет. Вот это совершенно имеет точно свое звучание, и ее ни с кем не спутаешь. Она ни на кого не похожа. Она какая-то сама по себе. И мы очень рады поздравить с днем рождения Екатерину Иванченкову, которую все называют просто Катя Айова или просто Айова. С днем рождения! И, конечно же, мы послушаем песню в исполнении этой блистательной артистки Айова. Дверь полуоткрыта. Но пускай для вас, дорогие именинники, все двери будут открыты. Все те двери, которые вам нужны. Если они не открыты, знайте, вам это не нужно. Все будет хорошо.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Итак, друзья, важная информация. В Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу семьи Нижегородской области. Подать заявку можно до 31 августа. У вас есть еще время. Будьте внимательны. Программа рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяца участники будут изучать вопросы отношений в семье, развития и воспитания детей, семейных традиций и доступных мер поддержки. Обучение включает 5 тематических модулей, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы. Участие бесплатное. Организаторы программы — правительство Нижегородской области, КУПНА, а также Институт демографического развития в рамках проекта «Основа. Нижегородский проект жизни». Так что, друзья, поспешите. У вас есть еще несколько дней, чтобы стать участником этого интересного и, безусловно, полезного

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

величайший ансамбль Pete Biggin Underground, барабанщик Pete Biggin и его великолепные ребята открывают новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Родного. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюзов Алексей, замечательный, также музыканты, которые наполнят этот эфир, вот их имена. О, допел нежно как. Группа «Свинцовый туман». Салли в Китае, Джонас Блю, Сюзан Вега, The Nothing Hillbillies и Нофлер, А Студио, Брайан Адамс, Дэвид Боуи, UB40, Джо Кокер. Ну а прямо сейчас, как вы уже все поняли, на волнах радио Рандеву, радио Гага с суперкомандой под названием Queen. Я желаю всем хорошего настроения в этот вторник, в этот такой будний день недели, когда мы, ну, как бы настроены исключительно на работу, потому что до выходных еще долго, да и уже не первый рабочий день, но все-таки мы наполнены хорошим настроением, в том числе и при помощи музыки. Не выключайте свои приемники.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в «Чанган Центр BCR Motors» на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

обязательно настанет, по-другому и быть не может. Главное, проживи свою жизнь правильно, и все самое хорошее тебя ждет впереди. И, естественно, будет оно происходить с тобой вечно. Но главное, не ищи сиюминутных радостей, живи настоящим и постоянными. Друзья, на этой веселой, доброй ноте от группы «Свинцовый туман» я с вами попрощаюсь. Поставлю вам еще более веселое произведение. Очередная версия супертрека с Оливкита «Маданно» при помощи Джонаса Блю «Измененная». И надеюсь, что завтра к нам придет электронный кудесник Андрей Топч, пока еще не получил подтверждения, и в прямом эфире поиграет нам вот такую музыку, которую мы очень любим слушать на работе, в середине рабочей недели. Ну, потому что она нам строить и жить помогает. Ну, это мы узнаем уже завтра. А на сегодня Брюзов Алексей всем говорит «до свидания». Я желаю всем любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного. Солнце за окном уже кое-где светит, а будет светить еще ярче. Как и в вашей душе, я уверен. Но все, танцуют все, выходить-то.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Очень сложно.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. По Нижним завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным, с прояснениями, без осадков, с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета, до плюс 26, но будет пасмурно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги Добора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании операторы заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash leave or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight. I like color.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Io non lo so cosa si faccio

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также выпуски о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями, без осадков, с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета, до плюс 26, но будет пасмурно.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
5: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: хорошо.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также выпуски о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: Токи Бёрдли Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
4: Специальный гость.
3: Диджей Максим. Москва.
4: 21 августа. Хука Плейс.
3: Токи Бёрдли Пати.
0: 18+. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: dead.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Токи Бёрдли Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плейс.
2: Токи Бёрдли Пати.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома в крутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Но вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета, до плюс 26, но будет пасмурно.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
8: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области, и эту область для вас освещаем, знакомим и разбираемся, что к чему. И сегодня в рамках эфира мы хотим поговорить о таком формате отдыха, но все-таки лето еще не закончилось, поэтому тема отдыха, мне кажется, будет актуальна всегда. Это туры выходного дня, и для того, чтобы разобраться, как и чем можно наполнить эти туры, где их можно найти, и как, ну, можно так сказать, оптимизировать, да, затраты и при этом получить максимум удовольствия, об этом мы решили поговорить с заместителем директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александрой Калашниковой. У нас в гостях. Александра, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александра, ну, вообще, тур выходного дня, мне кажется, такое словосочетание не так часто, может быть, уже употребляется, но зато в нем все сразу становится понятно, да, что это какие-то короткие путешествия, не обязательно буквально на 2 дня, это может быть и 3, и 4. У нас же очень много праздников. В чем, по вашему мнению, преимущество коротких путешествий и насколько они популярны у нижегородцев на данный момент?
2: На самом деле, такое словосочетание, как «туры выходного дня», до сих пор популярно. Мы его очень активно используем в своей сфере. И вы правы, оно очень четко демонстрирует и объясняет, что на самом деле человека ждет. Как правило, это все-таки более короткие, на самом деле, туры выходного дня с субботы на воскресенье. Да, есть программы 3-4 дня, и, как правило, это перекрывается какими-то дополнительными отгулами.

0: тебя, маршрут построен. Буквально два дня ты посетил один, а можно и 3-4 города успеть посетить за 2-3 дня, и вернулся уже обратно домой с новыми силами, впечатлениями.
1: А какие, если мы говорим про вот тур выходного дня, наиболее популярные направления подобного формата у ваших клиентов, и чем они привлекают людей, на ваш взгляд?
0: На сегодняшний день, наверное, самые популярные направления из туров именно выходного дня – это по малым городам Золотого кольца. У нас очень большое разнообразие программ на 2 и 3 дня по городам Золотого кольца. Это Александров-Сергиев-Посад, Кострома, Ярославль, Волгореченск и все в этом направлении. Это один такой большой блок. Uh-huh. И плюс еще направление Чебоксары, Йошкар-Ола-Казань. Куда можно доехать достаточно быстро из Нижнего Новгорода и что на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью.
1: А если говорить о наполнении таких туров, что туда должно входить? И вообще, что пользуется популярностью, что хотят видеть люди? Понятно, что проезд, наверное, на комфортабельном автобусе, это какие-то экскурсии, это питание, может быть, какой-то ночлег, если...
0: Да, конечно, это в обязательном порядке. Туры организуются под ключ с выездом из Нижнего Новгорода, организованной группой на автобусе туристического класса, с экскурсионным обслуживанием в обязательном порядке. В автобусе присутствует экскурсовод, гид, который на протяжении всего пути и ведет экскурсию, экскурсии сопровождают группу. В некоторых городах местные экскурсоводы встречают наши uh-huh. группы. Естественно, питание, обеды комплексные в кафе города входят уже в программу априори. Это комфорт, если мы целый день находимся на экскурсии в чужом городе, искать для себя варианты организации питания, это очень сложно и ненадежно. Поэтому мы это берем в данном случае на себя. Проживание, конечно же, если тур многодневный с проживанием, то проживание также входит в стоимость. Как правило, это гостиница категории не ниже 3 звезд с обязательными удобствами в номере. Естественно, это формат размещения одноместное, двухместное, трехместное. Подбираем для семей, для пар, для uh-huh. компаний, друзей. Стараемся размещать их вместе в максимально комфортных условиях. И ужины, как правило, мы выносим самостоятельные, чтобы у людей было свободное время. Они запланировали вечер свой так, как они хотели бы его провести в том или ином городе.
1: Слушайте, как здорово. И прежде чем мы возьмем небольшую паузу, я хотел уточнить. Я понимаю, что вот такие туры, тут мы заговорили про семьи, про семьи, да, вот про пары. А могут ли, допустим, компании для своих сотрудников организовать с вашей помощью такие туры?
0: Обязательно. И не только могут, но и очень активно организовывают. При том, что корпоративные поездки, это сейчас очень стало популярно именно по территории России. Угу. Мы организуем поездки для корпоративных групп разных размеров, от небольших компаний, совсем небольших, буквально там 10 человек, пожалуйста, в индивидуальном формате, также в составе наших сборных поездок. И огромным количеством также есть опыта до 300 человек. Разом мы вывозили из Нижнего Новгорода. Есть и авиапутешествия. Также выходным днем, например, в Беларусь, пожалуйста, uh-huh. тоже это возможно. В Санкт-Петербург железнодорожные, автобусные туры для школьных корпоративных групп под любой запрос. Мы готовы организовать поездку.
1: Здорово. Вот продолжим эту тему, друзья, развивать буквально через одну минуту. Напомню, у нас в гостях заместитель директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александра Калашникова. Мы сегодня говорим про формат отдыха, как, такой как тур выходного дня. И вот уже обсудили популярные направления, что можно отдыхать не только семьями сольно, но и компаниями друзей, и компаниями рабочими. И это пользуется популярностью. О том, куда отправиться осенью, как подготовиться к поездке, вообще о всех возможных нюансах, что нужно знать. Об этом поговорим во второй части программы «Суть дела» буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате.

0: Air Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр БЦ Air Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
4: «Радио Рандеву».
1: Друзья, продолжаем программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». Напомню, в гостях у нас заместитель директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александра Калашникова. Мы говорим про туры выходного дня, которые могут длиться не только 1-2 дня, но и больше, в зависимости от того, взяли ли вы отгул, вот мы выяснили в первой части, да, или какие-то праздники попадаются. И мы выяснили, что, собственно, и корпоративный сектор пользуется услугами компании «Нижегород Интур» и очень часто выезжает, и можно сделать сборную такую, да, поучаствовать в турах выходного дня. А можно ли, допустим, как-то раскрыть или подсказать всем нам вот на осенний сезон, есть ли какие-то популярные направления, например, на одного человека, для пар, может быть, для семей с детьми?
5: Да, конечно. На самом деле, все, что касается, как вы сказали, популярным, это очень индивидуально. У каждого человека свой запрос, свой формат предпочтительного отдыха. Для кого-то важно, сколько времени ехать в одну сторону. Да, мы говорим о Нижегородской области и за ее пределы. Естественно, у нас есть программы. И по Нижегородской области, мне кажется, мы возим все направления, которые, в принципе, охарактеризуют себя как туристические. За пределы Нижегородской области тоже максимально предлагаем ассортимент, особенно куда можно доехать в рамках одного дня. Uh-huh. Мы это делаем. И уже далее, где одного дня нам не хватает, это двухдневные более программы. Что касается популярных направлений на осень, то это, естественно, Большое Болдино. Сейчас будет очень большой спрос на это направление. Мы готовы. У нас регулярное расписание для сборных поездок, для корпоративных и школьных групп всегда готовы предложить одни из самых лучших комфортных условий в данной поездке. Но мы всегда обращаем внимание на такие наши близлежащие города. Это Городец, яркий, колоритный, насыщенный город, богатый музеями, своей историей. Это всегда Дивеево с Арзамасом, то, что пользуется неискончаемой и вечной популярностью и точка притяжения всех туристов. Поездки у нас светские, к паломническим не относятся. Тем не менее, на сегодняшний день это очень популярное направление. Сам по себе Арзамас, после его глобальной реконструкции, интереснейший город с богатой историей, в сегодняшний день тоже популярное направление, Семенов, наша жемчужина Золотой Хохломы. Это что касается самой Нижегородской области. За пределы Нижегородской области на сегодняшний день Суздаль очень пользуется популярностью. Мы в рамках одного дня и в двухдневных программах он у нас представлен, но и в рамках одного дня еженедельно, два раза в неделю мы организуем туда поездки. Хотелось бы отдельно отметить событийные программы и вообще событийный календарь – это то, что, в принципе, всегда пользуется популярностью у туристов. Большая часть, конечно, летом уже прошла событийных мероприятий. Ну, например, ближайший фестиваль фейерверков в городе Костроме. Очень масштабное мероприятие, оно ежегодное. Проходит в этом году с 5 на 6 сентября. Естественно, мы организуем поездку на данный фестиваль в рамках одного дня с ночным переездом обратно. Места еще есть, поэтому, если кто-то хочет посетить такой фестиваль, милости просим, всегда будем рады организовать для вас поездку. И фестиваль пирогов красных баков у нас остался в этом году, и фестиваль щей в Кавернино. Тоже такие малоизвестные кому мероприятия, но тем не менее наша Нижегородская область — это шикарные праздники, которые организуются администрацией при поддержке всех
1: В общем,
5: частных предприятий. Это всегда характеризуется большими ярмарками, гастрономическими удовольствиями. То есть фестиваль зеленых щей – это, наверное, то, что даже далеко не каждый попробовал, а кто-то, может быть, наоборот, помнит из своего детства вот это интересное блюдо.
1: В общем, сначала за пирогами в красной баке, а потом в Кавернино эти пироги к кощам, как говорится.
5: Да, как вариант. Ну, то есть таких вообще за последнее время гастрономических и, в принципе, событийных программ их и по Нижегородской области и за ее пределами стало очень много. Наверное, вот прям буквально недавно прошел фестиваль в Суздале «День огурца». Угу. Очень популярное на сегодняшний день направление. Из Нижнего Новгорода уехало просто несусветное количество человек в эту экскурсию. И фестиваль ежегодно проходит на ура.
1: Здорово. Слушайте, сколько всего происходит вокруг, мы иногда даже не знаем, не слышали про это, вот как и про красные байки, да, Кавернино, вот про эти фестивали. Почему бы нет? Вот хотите что-то необычное, можно попробовать. А вот какой вопрос. Можно ли приобрести, например, подарочный сертификат для кого-то из своих родственников?
5: Да, конечно. Наша компания предлагает сертификаты как в формате онлайн, так и в номинальном их эквиваленте. И можно приобрести сертификат на сумму, можно на конкретную поездку для ваших близких. Пожалуйста.
1: Слушайте, здорово. А вот если из практических советов, Александра, за какое время до начала поездки вы вообще рекомендуете, ну, не знаю, составлять маршрут, выбирать направление, обращаться к вам за приобретением тура?
5: Смотрите, это очень индивидуально, потому что не все могут себе позволить планировать за полгода путешествие. Мы бы рекомендовали поступать таким образом, в комфортном для себя ритме. Если вы хотите очень посетить какой-то город, можно забронироваться. Мы предлагаем услугу бронирования без оплаты. Ближе к дате поездки уже состыковываемся и выясняем, если поездка в планах и у нас, и у туриста, значит, мы уже ее оплачиваем и, собственно, не собираемся. Вот. Да, у нас на сегодняшний день уже представлено расписание до конца 2027 года всех сборных поездок. Поэтому можно забронироваться уже сейчас туда, куда вы хотите. И ближе к дате поездки определиться, например, за месяц, когда будет уже картина и с погодой, и со своими планами. Понятное дело, что у всех может в жизни планы поменяться. Ничего страшного в этом нету. Мы тоже люди. И максимально адекватно стараемся подходить к этому вопросу. Поэтому рекомендуем бронироваться тогда, когда вы поняли, что вы хотите куда-то отправиться с нашей компанией, и тогда уже осуществлять бронирование. А все вопросы оставшиеся, оплаты и порядка поездки мы решаем ближе к дате.
1: Александр, а если вот вы сказали, что до конца 2027 года у вас все распланировано, событийный календарь уже готов. А если говорить про новогодний отдых и планы на него, я понимаю, что кто-то скажет, что, Андрей, куда еще рано? Нет, друзья, не рано, потому что вот сейчас, наверное, самое время, когда стоит, и вы сэкономите, и будете спокойны. Что вы посоветуете вашим клиентам, кроме того, что уже сейчас начинать смотреть, какие направления, может быть?
5: Вы абсолютно правы. Новый год начинает бронироваться с лета примерно, и до конца лета мы всегда уже стараемся опубликовать то предложение, которое, ну, сформировать предложение на Новый год. У нас есть туры как на сам Новый год, так и большое разнообразие на новогодние праздники. Если говорить про сам Новый год, одно из самых популярных направлений — это Санкт-Петербург. Мы предлагаем как автобусный тур на сам Новый год в Санкт-Петербург, так и железнодорожный тур на Новый год и на новогодние каникулы. Программа там, естественно, подстроена индивидуально. Далее у нас очень популярным стало в прошлом году новогодние туры в Беларусь. На автобусе из Нижнего Новгорода. Да, мы едем полностью своей группой на 5 дней с учетом дороги. В Санкт-Петербург также 5 дней. Туры в Казань на новогодние праздники. Казань тоже шикарно выглядит к Новому году. Готовят весь город. Не хуже Нижнего Новгорода в иллюминациях. И, естественно, большое количество массовых мероприятий, центральных улиц города. Все готовы к приему туристов. Вот такие туристические центры, наверное, самые популярные на сегодняшний день именно для встречи Нового года. Ну и Москва. Москва, само собой. Мы также ставим тур на встречу Нового года в Москве и новогодние каникулы в Москве с большим количеством свободного времени, чтобы каждый нашел для себя свою Москву.
1: Слушайте, сколько всего. Вот сразу захотелось взять отпуск. У меня вот такие планы. Александра, и, наверное, финальный вопрос. Как связаться с вами? Как лучше контактировать, коммуницировать? Да? Может быть, сайт? Либо прийти к вам в офис, где он находится, чтобы наши слушатели знали?
5: Мы в этом отношении постарались сделать максимально удобно для всех. У нас офис в центре города на улице Варварской, дом 27/8, офис номер 22, в котором вас ждут каждый день. Мы работаем ежедневно, в будни с 9 до 18, в выходные с 10 до 18. Наши менеджеры всегда готовы вас встретить в нашем офисе. Также забронироваться можно абсолютно самостоятельно на нашем сайте. На сайте представлено актуальное расписание на все поездки с ценами, с рассадкой в автобусе, с актуальным количеством свободных мест. Оплатить все можно в формате онлайн, можно личным визитом в офис, вы выбираете комфортные условия для себя. Естественно, мы присутствуем во всех менеджерах, в том числе ВКонтакте, принимаем заявки везде и всюду. Что касается
1: каких-то, может быть, акций, условий.
5: Да, акции для слушателей радио «Рандеву» мы обязательно подготовили. У нас на сайте при бронировании возможно ввести промокод. И для слушателей радио «Рандеву» по одноименному названию промокод «Рандеву» будет предоставлена скидка в размере 10% на все предложения в составе сборных туров. Для групп корпоративных и школьных при обращении в компанию также с промокодом «Рандеву» будет предоставлен подарок от компании.
1: О, слушайте, вот это уже интересно. Вот это, как говорится, разговор пошел. Александра, огромное вам спасибо. Мне кажется, вы, смотрю на вас и понимаю, что если бы так хорошо рассказывали вообще про возможность увидеть что-то прекрасное вокруг Нижегородской области, внутри Нижегородской области, во-первых, мы бы знали лучше географию, как минимум «Красные баки» и «Кавернино», фестивали «Пирога» и «Зеленых щей». А во-вторых, мне кажется, именно так и рождается любовь к путешествиям по для кого-то малой родине, да, для кого-то вот по близлежащим регионам. Так мы узнаем нашу страну, и в этом ваша заслуга в том числе, поэтому вам огромное спасибо.
5: Спасибо вам. Надеемся, что будем полезными для наших гостей, для гостей нашего города и для наших жителей как раз отправиться в путешествие, с удовольствием провести выходные, время, в будние дни. Также экскурсии организовываются. Мы готовы.
1: Здорово. Друзья, Нижегород Интур, туры выходного дня, корпоративные туры, все это возможно организовать. Промокод «Рандеву» не забывайте. Это как минимум 10% скидки, а как максимум еще и подарок от Нижегород Интура. Александра Калашникова, заместитель директора по развитию туристической компании Нижегород Интур у нас в гостях. Александр, огромное вам спасибо. Очень приятно и полезно было с вами сегодня пообщаться.
5: Это взаимно.
1: Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.
1: В рамочке картинка, на картинке я и ты.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with Radio

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в четырех авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Токио Бёрдбэй Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плейс.
2: Токио Бёрдбэй Пати.
4: 18+. На Звездинке открылся новый.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Новый музыкальный час группа Maroon 5 открывает, и спасибо им за это. Друзья, ну а мы с новостями к вам. В Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу «Семьи Нижегородской области». Подать заявку можно до 31 августа. Программа рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяца участники будут изучать вопрос отношений в семье, развития и воспитания детей, семейных традиций и доступных мер поддержки. Обучение включает 5 тематических модулей, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы. Отдельные занятия помогут мужчинам и женщинам развивать личные качества и укреплять отношения. Участие бесплатное. Организаторы программы — правительство Нижегородской области, КУПНО, а также автономная некоммерческая организация «Институт демографического развития» в рамках проекта «Основа Нижегородский проект жизни».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Токи Бёрдэй Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плейс.
2: Токи Бёрдэй Пати.
4: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты... Балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправки сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
9: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов. Small.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Токчи-бёрдэй-пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Hookah Place. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа. Hookah Place.
1: Токчи-бёрдэй-пати.
3: 18+.
4: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости – в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Ты хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
3: Я хочу, как я.
4: Сажай самолет.
5: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в деньги, к счастью. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: и грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Токи Бёрдэй Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
2: Специальный гость.
1: Диджей Максим, Москва.
2: 21 августа. Хука Плейс.
1: Токи Бёрдэй Пати.
3: 18+.
4: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями, не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот 18-й день августа, как считает нейросеть Яндекса, будет облачным с прояснениями без осадков с температурой до 23 положительных градусов. Завтрашний день может стать самым теплым днем конца лета до плюс 26, но будет пасмурно.
8: FM.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Токио Бёрдэй-Пати. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке Хука Плейс. Красная Слобода 9.
3: Специальный гость.
2: Диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плей.
2: Топчи Белый Парень.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283 00.

0: 12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Топ-чемпионы пари. 21 августа с 8 вечера 30-й. Юбилейный танцевальный опен-эйр на площадке «Хука Плейс». Красная Слобода 9.
3: Специальный гость
2: диджей Максим. Москва.
3: 21 августа. Хука Плейс.
2: Топ-чемпионы пари.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

the old hounds that fell in love with his own youth again.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Но вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «Чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет? Слезы ивы или волнистые?

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я не

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. По Нижнему завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: поставки бензина на заправке «Лукойл» сократились на 20%. РИА Новости подсчитали доходы нижегородцев. Также о том, кому в школе не светит вторая смена. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы, аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков, а обучение в три смены запрещено полностью. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какие классы будут учиться во вторую смену? Какая погода прогнозируется наступающей осенью? Ну, вначале о новом контролирующем ведомстве в регионе. В Нижегородской области появится Нижгосконтроль. Новое ведомство уже начиная с сентября объединит Госжилинспекцию и Гостехнадзор. Указ об этом подписал губернатор Глеб Никитин. Нижгосконтроль должен исключить дублирование функций в сферах жилищного надзора, технадзора и содержания территорий. И, как отметил Никитин, выстроить прозрачную и понятную систему от обращения жителей и выявления нарушения до его устранения. Потепление климата обходит Нижний Новгород стороной. Октябрь и ноябрь этого года в Нижнем могут оказаться холоднее обычного. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России. При этом температура в сентябре в нашем неизбалованном теплом городе окажется в пределах нормы. Аномалий не ожидается. Погоду жарче обычного обещают в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Перебои с бензином в Нижегородской области связаны с сокращением поставок. За последнюю неделю поставки на заправке сети «Лукойл» сократились на 20%. Также наблюдаются логистические трудности. Об этом сообщили в региональном Минэнерго, отвечая на жалобы жителей. Власти заверяют, что совместно с нефтяными компаниями принимают все необходимые меры для нормализации. Автомобилистам же напомнили о важности соблюдения системы «чет-нечет». Около 28% нижегородцев получают зарплату выше средней по стране. Это выяснили РИА Новости. Годом ранее таковых жителей области было на 0,5% меньше. Аналитики также подсчитали, что вдвое больше среднероссийского уровня зарабатывают чуть более 5% нижегородских работников, что тоже немного больше, чем в прошлом году. И второй смены в нижегородских школах станет меньше. Согласно рекомендациям Минпросвещения, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также дети с ограниченными возможностями не смогут обучаться во вторую смену. Разрешена вторая смена для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Кроме того, не допускается проведение нулевых уроков.